0: Рапат бро. Кому удачи шуруду, пеки шуковщи, когда нас учили дьявами моя. Регуляры ваши басти гурани. Пекилу, ну, кусозрев, кусозрев, кусозрев.
1: No matter what, no matter what.